0: вообще больше.
1: Дай бы та викенд мира.
2: Snagboy beat.
3: Vizja kaçin, kaço, kaçin. Idemo, ajde po kvapu. Ludi.

na odruch hotel pryskati cik. Ансамбль играл свой последний хит.